0: минус х на катрор плюс y плюс тет хап клап х плюс дю y на катрор барас а минус z бюкла плюс дю х на фути трет плюс хап клап минус дю z барас ме минус дю z барас ме дю пикатор бюкла плюс тет мулиет y минус 5 z барас ме к барас ме нон
1: бесом jeta do të takërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu im matematikan.